0: Cultures Connect. CJMR 1320. The voice of the city.
1: Точный час в Украине 20.37. Атмосферный диск 764 миллиметра на секунду.